0: твоя била на ненцу. Это я и нам его ема. У кого будет я петь, а он сам енкай. Мемони дио.
1: Мистер Фрэнк, я сори, я ради.
0: Мы сори, я ради. Мы сори, я ради.